0: yetar qiz qo'xonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Kishonangga bitilsin yor qo'xonlik.
1: Hit FM. Мегаполис ритма да боль.
2: Вью на месяце апреле, в старом парке тает снег.

эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

Драйв-шоу. Дусян Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхан билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

0: Ташкент. Йос. Хит FM.
1: Яхши ёмон кунлар бор. Оқ ва қора йўллар бор. Хатоларнинг дастидан синиб кетган дилдор бор. Орқага қайтмайдиган Яхши сўз айтмайдиган Юракларга санчилган Мағзум